тамотехил мавшалиас угава гагвертули газавхули гария зешенс сазе арасодес чава мобагодавис ахсарева кве

стара тпила, Арцах ще цила, убрал удар его из дила сва, и к тетре его гаме мидза дца, дца. Замтари арсебит, авсебда тпилис, севдиан гимис, иго дре, иго гаме, иго мидза да иго гза, Ich hoffe,